сопки угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Я жду тебя, когда ты уезжаешь. Обиды забываю день за днем.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: самое ключевое, что ли, в том альбоме, который сейчас вот еще не вышел, в том самом альбоме, где тебе будет помогать наш Алексей Дулькевич? Какая песня для тебя там самая важная?
1: На мой взгляд, самая ключевая песня — это «Зеленый прокурор». Это песня-шутка о тверском бандите Леше Липоне. Вот. Как он снял одну женщину, которая работает в милиции, и попался с ней ее мужу.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжешь.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

улыбнешься, как всегда, и крикнешь: здравствуй. Здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно. Прошлый раз